зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди и грозы. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 17 до 20 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Минская

0: на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествие легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди и грозы. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 17 до 20 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама на «Минской волне». 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди и грозы. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 17 до 20 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди и грозы. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 17 до 20 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Динамо на Минской волне.
1: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется вне Свежезаславле, Крупкохлецке и старых дорогах в Минске плюс 16.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что происходит в экономике Минской области и что создали ученые.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа и американский народ с 250-летием независимости США. Президент Беларуси отметил, что за четверть тысячелетия Америка достигла впечатляющих высот – от высадки на Луну до прорывов в науке и медицине. Глава государства подчеркнул, что между белорусами и американцами никогда не существовало противоречий и выразил готовность работать над нормализацией двусторонних отношений. Он также пожелал стремления Вашингтона сделать планету безопаснее для будущих поколений. В День независимости милиция обеспечила охрану общественного порядка. Чрезвычайных происшествий на праздничных площадках не допустили. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск несли службу в усиленном режиме. Особое внимание уделялось дорожной, личной и имущественной безопасности граждан. Оперативная обстановка находилась под контролем. МВД поблагодарила жителей и гостей страны за понимание и соблюдение мер безопасности.
0: К новостям в мире.
1: На китайском острове Хайнань остановлено транспортное движение из-за тайфуна Майсак. В пятницу метеорологи объявили желтый уровень опасности. Стихия уже обрушилась на прибрежную зону, неся с собой ливни и шквалистый ветер. Железнодорожное и паромное сообщение с материком приостановлено. По прогнозам, после Хайнаня циклон сместится в сторону Вьетнама, где начнет терять силу. Местные власти призывают граждан соблюдать меры предосторожности. И к новостям в регионе. Экономика Минской области уверенно растет. Один из главных инструментов – инициатива «Один район, один проект». За 4 года в центральном регионе реализовано уже более 200 инициатив. Общий объем инвестиций превысил 9 миллиардов рублей. А новые рабочие места получили свыше 6,5 тысячи человек. Такие результаты стали возможны благодаря поддержке государства. Бизнесу предлагают льготные кредиты по ставке до 8% на 5 лет. Успехи на местах укрепляют и внешнеполитические позиции Беларуси, в том числе в рамках ШОС и БРИКС. И в завершении выпуска: российские ученые создали ультрафиолетовый лазер размером с бактерию. Его диаметр всего 0,002 доли миллиметра. Он работает при комнатной температуре и излучает в глубоком ультрафиолете. Свет внутри удерживается за счет особого эффекта без сложных зеркал. Такие лазеры можно будет использовать в портативных приборах для анализа воздуха, обеззараживания и сверхбыстрой передачи данных.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Мечтать о чем-то прекрасно. «Белтелеком Шоп» превращает мечты в реальность. Ведь «Белтелеком Шоп» — это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
3: Дети, дети, дети, дети в интернете.
4: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
5: Привет, меня зовут Женя Боевила, и сегодня я хочу узнать про зарядные устройства.
4: Тема активирована. Выдаю информацию.
5: Зарядное устройство – это как еда для телефона. Без него гаджет быстро заснет. Оно превращает ток из розетки в тот, что подходит батарее. Внутри есть маленький преобразователь, который делает это безопасно. Зарядки бывают разными. Обычные дают ток медленно, но надежно. Быстрые подают больше энергии за короткое время. Это удобно, когда нужно срочно выходить. А еще есть беспроводные. Их не надо втыкать в телефон. Просто положил устройство на подставку и пошла зарядка. Внутри работают катушки. Одна передает ток, другая принимает. Когда мы подключаем зарядное устройство, ток превращается в энергию для батареи. При этом часть энергии теряется в виде тепла, поэтому блок питания и сам телефон могут нагреваться. Это нормально, если устройство не становится слишком горячим. Просто не клади его под подушку или на солнце. Всегда используй только качественное зарядное устройство и кабели. Плохие могут испортить батарею.

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди и грозы. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 17 до 20 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: Я знаю законы нашей страны. Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
2: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 14 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что происходит в экономике Минской области и что создали ученые.
0: Новости.
1: Беларусь и Куба ищут новые механизмы взаимодействия в торговле и валютно-финансовой сфере. Об этом рассказали в МИД Беларуси по итогам встречи, которая прошла в Гаване. Стороны рассмотрели выполнение ранее подписанных контрактов и обсудили пути решения актуальных вопросов с учетом текущей ситуации. Достигнута договоренность о проведении переговоров на уровне министерств финансов двух стран. За минувшие сутки в милицию поступило более 200 сообщений о звонках телефонных мошенников. Большинству преступлений удалось предотвратить. Зарегистрировано 18 фактов хищений с использованием IT-технологии. МВД заблокировало 3 фишинговых сайта и 39 иностранных счетов. Задержаны трое курьеров. У них изъято свыше 13 тысяч рублей. Среди основных схем обмана – звонки от имени должностных лиц, а также мошенничество в социальных сетях и интернет-магазинах.
0: К новостям в мире.
1: В Конго начались испытания лекарств против вируса Эбола. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. Препараты проверяют на пациентах с редким штаммом Бунди-Буджо. Напомню, вспышка началась в мае. Заболели почти 1500 человек, более 400 погибли. Пока вакцин от этого вида лихорадки нет. Организация отмечает, что распространение инфекции продолжается. К новостям в регионе. В благоустройство Буцлова с начала года вложили 1 300 000 рублей из местного бюджета. Об этом рассказал председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко. В агрогородке обустроили тротуары, дороги и автостоянку. Установили детскую площадку и малые архитектурные формы. Продолжается реконструкция костела Успения Пресвятой Девы Марии. На эти цели из фонда президента выделено почти 270 тысяч рублей. Он признан национальным духовным центром католицизма и включен в список историко-культурного наследия. И в завершение выпуска: на Земле началась сильная магнитная буря. Об этом рассказали российские ученые. Уровень возмущений достиг отметки G3. Поле планеты почти сутки находилось под давлением солнечных выбросов. Такие явления могут влиять на самочувствие метеозависимых людей и работу спутниковой связи. Специалисты продолжают следить за развитием ситуации.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Мода, здоровье и уход за собой. Все, что делает нас прекраснее. В авторской программе Вики Красовской «Красовская о красоте».
2: Запоминаем новый модный термин – блумерсы. Это самые модные шорты сегодня. Короткие, из шелка или атласа, с кружевом. Такие мы носили дома, как пижаму. Теперь же их модно надевать куда угодно. А носить-то как? Как и юбку в бельевом стиле. Максимально расслабленно. С жакетом, оверсайз лонгсливом, кардиганом в городе, с объемной футболкой или майкой в отпуске. Обувь также может быть любой. От вьетнамок и балеток до лодочек. Будьте неотразимы, экспериментируйте и сияйте.
1: Красота – это не модные тренды. Это искусство быть собой. Красовская о красоте на МВ-радио. Лучами жаркого солнца согрето. Лето на Минской волне.

0: на Минской волне. Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы,

0: вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
1: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди и грозы. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 17 до 20 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: В чем сила, брат?
3: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
4: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
5: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
6: Истина в «Минской правде».
7: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
8: Думаем, идея класс.
9: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 13 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и Китая и какое устройство отправят на Луну.
0: Новости.
1: Белкопсоюз является одним из крупнейших налогоплательщиков страны. Об этом рассказал председатель правления Виктор Королев. За прошлый год в бюджет поступило более 235 миллионов рублей налогов и платежей, а также 127 миллионов отчислений в фонд соцзащиты. В системе усилили контроль за дисциплиной и внутренний аудит. Как отметили в правлении, принятые меры и поддержка государства позволили остановить падение и обеспечить рост по всем ключевым отраслям. Ученые Беларуси и Китая расширяют сотрудничество в передовых научных областях. В рамках инициативы «Один пояс, один путь» планируется запустить совместную лабораторию. Приоритетное направление – искусственный интеллект, медицина, космические технологии, биотехнологии и сельское хозяйство. Проекты выходят на уровень внедрения в реальный сектор экономики с участием индустриальных партнеров с обеих сторон. Сотрудничество также развивается в форматах БРИКС и ШОС, что открывает новые возможности для технологического развития Евразии и глобального юга.
0: К новостям в мире.
1: В Литве внесли законопроект на рассмотрение о снятии запрета на размещение ядерного оружия. Сейчас в Конституции страны закреплено, что на ее территории не может находиться оружие массового поражения или иностранные военные базы. Чтобы отменить эту норму, парламенту необходимо дважды проголосовать за поправки с интервалом в 3 месяца. Президент Литвы уже провел встречу с руководством Сейма и правительства. По его словам, Литва остается почти единственной страной НАТО с таким ограничением. И к новостям в регионе. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 55-м километре дороги Р-28 Минск-Нарыч. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальном сайте ГАИ Минской области. И в завершение выпуска НАСА отправит на Луну ровер, который изначально создавался для Марса. Аппарат является полным инженерным дублером. Он будет работать не на солнечной энергии, а на радиоизотопном генераторе. Это позволит устройству не зависеть от освещения. Сроки запуска пока не определены. Также существует дефицит энергогенераторов для таких миссий. Кроме того, НАСА выделила почти 600 миллионов долларов трем компаниям на отправку 4 посадочных модулей для подготовки к строительству базы на Южном полюсе Луны.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди и грозы. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 17 до 20 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 13 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Великий, Березино, Воложине, Смолевичах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о торговле в сельской местности и где будут изучать нейросети.
0: Новости.
1: Беларусь и Россия выстроили эффективные механизмы сотрудничества по всем направлениям. Об этом рассказала председатель Совета Республики Наталья Качанова. Так, на форуме регионов стороны заключили контракты на 1 миллиард 800 тысяч рублей. Кроме того, совместные проекты обеспечили энергобезопасность страны, а полет Марины Василевской открыл новую космическую страницу. Также Беларусь практически ушла от импортозамещения и активно эксплуатирует продукты и технику. Для жителей многих деревень автолавки остаются единственным способом получить товары первой необходимости. Об этом рассказали в Белкопсоюзе. Продукты и товары повседневного спроса в отдаленные населенные пункты доставляют 470 машин. Они обслуживают более 12 тысяч деревень. Протяженность отдельных маршрутов достигает 200 километров. За один рейс автолавки объезжают до 18 деревень. В планах следующего года приобрести автомагазины с самообслуживанием.
0: Новостям в мире.
1: Украина не должна становиться полноправным участником Евросоюза. Об этом заявил бывший глава МИД Германии Йошка Фишер. Он пояснил, что для такого расширения потребуется пересмотр всех основополагающих правил объединения. Кроме того, интеграция украинского сельского хозяйства создаст дополнительную конкуренцию и новые противоречия внутри Союза. Усиливать геополитическое влияние Евросоюза следует не за счет приема новых стран, а за счет внутренних реформ. И к новостям в регионе. Госавтоинспекция на этих выходных работает в усиленном режиме. Сотрудники сосредоточены на помощи участникам движения и жестком пресечении грубых нарушений. Особое внимание – выявлению пьяных водителей и пешеходов-нарушителей. Для контроля за дорогами используют беспилотники и систему мониторинга. ГАИ призывает водителей и пешеходов быть внимательными с учетом переменчивой погоды. И в завершении выпуска: в Китае искусственный интеллект станет таким же базовым навыком, как письмо и счет. Власти утвердили 5-летний план. Обращению с нейросетями будут учить на всех уровнях образования. Каждый выпускник должен уметь решать рабочие задачи с помощью ИИ. Страна намерена обойти США в технологической гонке, разрабатывая собственные процессоры и софт. При этом в Китае запретили увольнять людей, заменяя их чат-ботами. Суды требуют от компании сохранять штат.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля 31 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячее?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди и грозы. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 17 до 20 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупкоклецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу об ограничении на посещение лесов и какое мороженое любят белорусы.
0: Новости.
1: Беларусь наращивает экспорт своей продукции. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова. По ее словам, Россия остается одним из ключевых рынков, но важно не дублировать направления, а совместно создавать востребованные товары. Качество белорусской продукции высоко ценят во многих странах. Особое внимание уделено продовольственной безопасности. В прошлом году страна поставила за рубеж продуктов почти на 10 миллиардов долларов. Также активно развивается и сотрудничество с Россией в сферах здравоохранения и образования. В Беларуси площадь радиационного загрязнения уменьшилась почти вдвое. Об этом рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. Сейчас она составляет 12% территории страны. Более 1600 населенных пунктов вернулись к нормальной жизни. В оборот вернули почти 22 тысячи гектаров. Продукция с этих земель соответствует самым строгим нормам. Это результат естественного распада радионуклидов и постоянного контроля со стороны специальных ведомств.
0: К новостям в мире.
1: Санкт-Петербург сегодня утром подвергся масштабной атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов. Удар пришелся по территории нефтяного терминала в Кировском районе. По предварительным данным, никто не пострадал. Техногенные последствия ликвидированы. Жителей призвали не выходить на улицу до отмены опасности. Также была атакована Ленинградская область. Над регионом сбили 72 дрона. В Беларуси в 18 районах введен полный запрет на посещение лесов. В Минской области это Борисовский, Луганский, Мядельский и Солигорский районы. За нарушение правил пожарной безопасности грозит штраф до 25 базовых величин. Это почти 1130 рублей. Актуальная карта запретов опубликована на сайте Минлесхоза. Специалисты призывают граждан проявлять ответственность и не нарушать ограничения, чтобы избежать крупных штрафов. И в завершении выпуска аномальная жара заставила белорусов активно скупать мороженое. Об этом рассказали на хладокомбинате номер 2. За последние три дня объем продаж вырос на 40% по сравнению с прошлым годом. В лидерах классический каштан, снежок и столичная элит. Не теряет популярности и соленый рожок, драник с картофелем. Производители работают в две смены и по субботам. И даже привлекают студентов для дополнительной помощи.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 16+.
1: Стихи классиков в современном цифровом прочтении. Прямо сейчас в программе «Соло на цифре».
2: Всем привет! С вами Екатерина Гунько, и это проект, в котором технологии и поэзия сливаются воедино. Сегодня мы говорим о нас, о женщинах, о тех, в чьей голове целая вселенная, чье настроение меняется стремительнее, чем прогноз погоды. И все это порой в течение одного дня. Лариса Рубальская. Я бываю такая разная.
1: Факты.
2: Стихотворение обрело популярность в конце 2000-х годов. Строки про стопроцентную женщину мгновенно разлетелись на цитаты. Лариса Рубальская пришла в поэзию не по классическому пути. Она работала переводчиком, корректором, библиотекарем, а стихи начала писать только около 40 лет. Всего автор выпустила более 15 сборников и написала более 600 стихов, ставших эстрадными хитами. Критики часто упрекали поэтессу за простоту языка, за использование жаргонизмов. Но именно эта непосредственность и сделала ее стихи по-настоящему народными. Произведения обожают за честность и юмор. Это сделало стих близким и понятным каждой женщине. А строчка «Я бываю такая разная» стала визитной карточкой поэтессы и даже названием для серии творческих вечеров. Правда в том, что у женщины есть полное право быть разной. И именно в этом праве скрыта ее главная сила и мудрость. Это стихотворение хочется читать подругам за чашкой чая и с легкой улыбкой узнавать себя в каждой строчке. А как же нейросеть услышит и расшифрует эту удивительную женскую симфонию, сотканную из противоречий?
1: Соло на цифре.

0: нравится мисс Вселенная.
1: Сила настоящей женщины в ее удивительной способности быть разной. Сегодня нежной, завтра смелой, а послезавтра яркой и дерзкой. И каждая грань делает ее прекрасной. Эта изменчивость не хаос, а бесконечный источник жизни, энергии и вдохновения, который позволяет ей сиять в любых обстоятельствах.
2: Программа «Соло на цифре» на МВ Радио. Летняя, сочная, малиновая, мисс.

0: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
1: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди и грозы. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 17 до 20 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Украинской волне. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. Ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о выставке на Кургане Славы и где неожиданно нашли краба.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко завершил масштабное турне по странам Азии. Президент посетил Россию, Китай, Индонезию и Мьянму. В ходе визитов обсуждались совместные проекты, технологии и инвестиции. В этих странах проживает четверть населения мира, а их совокупные ВВП составляет около 25 триллионов долларов. Как отметили эксперты, Беларусь закрепляет за собой статус важного партнера в Юго-Восточной Азии. Договоренности, достигнутые по итогам поездки, открывают новые перспективы для сотрудничества. Беларусь входит в десятку ведущих стран по трансплантации органов и тканей. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Елена Богданова. Она также отметила, что в стране сохранена сеть ФАПов и районных больниц, а в 16 межрайонных центрах выполняется 42% высокотехнологичных операций. Особое внимание уделено цифровизации. К системе уже подключились 16,5 тысяч пациентов.
0: К новостям в мире.
1: В Иране продолжаются церемонии прощания с погибшим верховным лидером Али Хаменеи. Сегодня траурное мероприятие проходит в Тегеране. Шествие пройдет в понедельник, затем тело доставят в священный для шиитов Кум. Захоронение состоится 9 июля в мавзолее имама Ризы в Мешхеде. Напомню, аятолла Али Хаменеи погиб в результате авиаудара по его резиденции. Власть перешла к его сыну Маштабе. И к новостям в регионе. Сегодня на Кургане Славы свои достижения представляют Крупский и Молодечнинский районы. Гости могут познакомиться с продукцией местных производителей, изделиями народных мастеров, а также узнать о туристических маршрутах и ключевых проектах. Выставки продлятся до 4 часов дня при благоприятной погоде, а завтра эстафету примут Несвежский и Пуховичский районы. И в завершении выпуска на пляже Цнянского водохранилища в Минске заметили краба. Видео и фото необычного гостя появились в соцсетях. Оказалось, что это радужный краб, который в природе обитает у побережья Западной Африки. По мнению пользователей, ракообразное, скорее всего, было куплено в зоомагазине, а затем выпущено в водоем. Однако вода в Цнянке слишком мягкая для такого вида, что может быть опасно для его жизни. Эксперты напоминают, выпускать экзотических животных в открытые водоемы категорически запрещено.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди и грозы. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 17 до 20 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: Информация Белгидромедцентра. Сейчас в Минской области от 15 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, сколько пар стали родителями в День независимости и как искусственный интеллект разорил кофейню.
0: Новости.
1: В Беларуси внедрили CAR-T-терапию для лечения онкологии. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Елена Богданова. По ее словам, по некоторым видам рака эффективность метода достигает 100%. Также Беларусь полностью независима в детской кардиохирургии. В РНПЦ «Мать и дитя» выполняют все виды операций, которые есть в мировой практике. Ключевая задача, а также повышение квалификации врачей общей практики. В стране работают 4 медицинских вуза, которые готовят собственных специалистов. Беларусь выступает за новую систему безопасности в Европе. Об этом заявил парламентарий Сергей Рычков на сессии ОБСЕ в Гааге. Он сказал, что старая модель безопасности больше не работает. Наша страна предлагает вернуться к диалогу и искать пути решения с Европой. Предложения изложены в хартии многообразия и многополярности. Также представитель призвал отозвать антибелорусскую резолюцию, назвав ее безосновательной и предвзятой.
0: К новостям в мире.
1: Эстония со следующего года закроет рынок жилья для белорусов и россиян. Правительство одобрило законопроект, который запретит покупку недвижимости гражданам без долгосрочного вида на жительство. Мера коснется также компаний. Власти объясняют решение соображениями безопасности. Ограничения не затронут уже приобретенное имущество, а аренда жилья останется возможной. Теперь документ должен рассмотреть парламент. В Эстонии на сегодняшний день почти 37 тысяч собственников из России и около 9 из Беларуси. И к новостям в регионе. В Минской области на День независимости родились 16 детей, 8 мальчиков и 8 девочек. Большинство праздничных родов пришлись на клинический роддом Минской области. Всего по стране в этот день появилось на свет 116 малышей. Лидером по числу новорожденных стала столица. В Минске 3 июля стали гражданами 37 детей, 19 мальчиков и 18 девочек. И в завершении выпуска. В Стокгольме искусственный интеллект разорил кофейню. Человекоподобный робот по имени Мона на базе моделей Gemini и GPT управлял кафе 2 месяца. За это время расходы достигли 38 тысяч долларов, а выручка составила всего 9 тысяч. Причина – чрезмерные скидки и бесплатные угощения. Искусственный интеллект соглашался на любые просьбы клиентов, не проверяя их. Так цена эспрессо упала с 3,5 долларов до 1 после письма посетителя. Одному гостю даже предложили кофе с булочкой за счет заведения. Устройство также согласилось на скидку в 99% без проверки. Эксперимент признали провальным.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. На этом пока все. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 12+.
1: Что посмотреть на выходных в кинотеатрах Минской области, расскажет «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.
2: Всем привет, с вами Артем Титов, и я расскажу о том, что посмотреть в кинотеатрах Минской области. Первая картина – фильм «Малыш-каратист». В центре события оказывается подросток Саша. Его родители уезжают в далекую командировку, а потому героя отправляют к тете в другой город. Парень приходит в новую школу и быстро вступает в конфликт с местным задирой Маратом. Тот владеет карате и легко применяет свои навыки, чтобы запугать новенького. Однако на помощь Саше внезапно приходит другая школьница – Маша. Она также хорошо знает боевые искусства, и герой просит ее стать своим тренером. Сможет ли Саша дать отпор обидчику, узнаете в кино. Например, в Березинском кинотеатре «Юбилейный» фильм выйдет завтра в 15:30.
1: Киномания.
2: Вторая лента – фантастика «День разоблачения». События вращаются вокруг двух героев. Первый из них, Дэниел, похитил у крупной корпорации доказательства существования инопланетян. Однако бывший работодатель не оценил такого поступка и готов вернуть материалы любой ценой. В это же время телеведущая Маргарет начинает говорить на неизвестном языке и раскрывает в себе паранормальные способности. По неизвестной причине девушка желает найти Дэниела и помочь ему. Но раскрыть невероятную информацию мешают очень многие влиятельные и опасные люди. Получится ли у героев рассказать людям о братьях по разуму, увидите на больших экранах. Например, в Борисовском кинотеатре «Октябрь» фильм выйдет завтра в 21:00. На сегодня у меня все. С вами был Артем Титов. Следите за киноновинками и смотрите только лучшее.
1: Киномания на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат. От заката до рассвета объявляем лето.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях, на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда». Газета, которая нужна.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, пройдут небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию, днем от 17 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: радио. На Минской волне 17 часов.
1: Минская волна. Категория 12+.
0: Когда на город опускается скука и не спасает даже ваш плейлист, на помощь приходят они. Супер-белорусы.

0: Супербелорусы. Прямо сейчас на МВ-радио.
1: Внимание всем приемникам! Если тучи скуки пытаются заблокировать ваш внутренний радар, на помощь летит межгалактический десант. МВ-радио переходит на сверхзвуковую скорость. Это время тех, чьи голоса взрывают чарты и подчиняют себе города. У них нет лазеров, но их треки заряжены энергией, бьющей без промаха. Я, Вика Красовская, ваш проводник по главным музыкальным измерениям. Пристегните ремни. Давление звуковой волны растет. Это Супер Беларусь! Лига музыкального превосходства на связи. Стартуем!
0: Супер белорусы. Удар первый.
1: Время проверить жизненно важные показатели нашего хит-парада «Супербелорусы». И прямо сейчас приборы фиксируют резкий скачок тепла. Если ваше сердце бьется чаще обычного, не паникуйте. Это нормальная реакция на хорошую музыку. Эта девушка точно знает, как довести температуру до идеальных показателей. Ксения Левчик. Температура.

0: Супербелорусы. Удар второй.
1: Бывают песни, которые с первых секунд создают особое настроение. Немного грустное, но такое кинематографичное. Когда хочется просто ехать на машине по ночному городу, смотреть на капли дождя на стекле и думать о своем. Ловите новинку, которая точно пропишется в ваших плейлистах. Песня-история о сложных чувствах, рассветах и поездах, которые нельзя отменять. Элия. Утро.

0: Бесы. Удар третий.
1: В эфире зафиксирована мощнейшая аномалия. Если у вас только что побежали мурашки по коже, все в порядке. Это не сбой в сети. Это наши колонки штурмуют дуэт, способный перевернуть ваше представление о танцевальной музыке. Их новый трек – это чистый концентрат энергии, который мгновенно пробивает любую защиту. Настраиваемся на общую волну и ловим этот безумный импульс каждой секундой трека. Juicy Beat. Lennox Nova. Vibration.

Бывают треки, которые способны пробить любую броню сомнений и заставить двигаться вперед, вопреки любым гравитационным силам. Наша космически талантливая землячка напоминает золотое правило всех супергероев. Любые страхи – это лишь иллюзия в нашей голове. Стоит сделать всего один шаг, и Вселенная прогнется под вас. Наталья Подольская. Не бояться.

Зачем ждать принца, если можно самой купить и бренды, и билеты на Мальдивы? Встречайте главных селф-мейд девчонок нашей сцены. Они не просят помощи, они просто берут и делают 100% хиты. Невероятный стиль и железная уверенность. Раскачиваемся под мощный манифест независимости. Анастасия Соляная, Ксения Левчик. Я сама.

0: Квантовый скачок.
1: Иногда, чтобы найти себя, нужно полностью обнулиться. И наша следующая участница сделала это максимально красиво и громко. Гордость белорусской сцены. Невероятно стильная и харизматичная исполнительница готова представить свой главный личный хит. Трек для тех, кто прямо сейчас проходит через трансформацию и уверенно смотрит в будущее. Анна Трубецкая. «Новая я».

0: Супербелорусы.
1: Внимание на радары. В нашем чарте появляется объект, который движется быстрее болида Формулы-1. Говорят, вдохновением для этого трека стал сам Брэд Питт. Его драйв, его страсть и его фильм о запредельных скоростях. Но если Брэд управляет машиной, то эта девушка управляет нашими чувствами через рецепторы. Готовьтесь почувствовать этот шлейф адреналина и магии. А посмотреть интервью и как создавался хит можно в программе «Живой звук» на YouTube-канале МВ Радио. Диана Громова. Запах кожи.

0: В мире, где каждый день это битва за крутое настроение, когда тучи серости пытаются захватить эфир, на помощь приходят они.
1: Супербелорусы.
0: Прямо сейчас в ваших плеерах гордость нашей сцены. Покорители крупных музыкальных чартов и телешоу. Эта группа врывается в эфир со своим фирменным звучанием. А самое приятное то, что посмотреть интервью на YouTube-канале радиостанции «Минская волна» в программе «Живой звук» можно уже сейчас. Чей чай? Ностальжи.

Забудьте про пасмурную погоду. Мы нашли главный генератор тепла и отличного настроения. Эта исполнительница обладает уникальным даром. Ее треки мгновенно поднимают уровень счастья в крови. Вас ждет чистый танцевальный драйв, который заставит двигаться каждого. Выходим из тени, ловим яркий летний вайб и сияем на полную мощность. Лили Сэм, Шишишайн,

0: часы.
1: Что делать, когда иллюзии рушатся, а за спиной остаются лишь руины? Правильно, возрождаться из пепла, становясь еще сильнее. Встречайте мощь

0: пока другие ищут секрет успеха, мы на МВ Радио просто включаем то, что вы действительно любите. Прямо сейчас вас ждет тройной музыкальный залп из треков, которые заряжают бодростью с первых секунд. Ни слова лишнего, только наш фирменный звук и отличный ритм без перерывов. Настраивайте громкость на максимум. Поехали!
1: Супер белорусы! Финальная битва!
0: Никита Белько. Понарошку.

0: Миссия выполнена. Сегодня мы еще раз доказали, супергерои живут не на страницах комиксов, а в наших плейлистах. Их голоса — это их оружие, а ваша любовь — это бесконечный источник энергии. Мы узнали имена тех, кто сегодня возглавил Олимп. Но помните, в этой вселенной все может измениться за одну секунду. Берегите свои суперспособности, не выключайте внутренний драйв и оставайтесь на частоте, где музыка всегда на вашей стороне. С вами была Вика Красовская и самые мощные треки страны. Мы не прощаемся, мы уходим в тень, чтобы вернуться ровно через неделю с новыми силами и новыми героями. Это были супербелорусы на МВ-радио.
1: Еще одна неделя позади, а значит, пора готовить новый плейлист. Супербелорусы на МВ-радио. Этому городу нужны свои герои.
2: Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, пройдут небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию, днем от 17 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: МВ-радио.

0: на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, пройдут небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию, днем от 17 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама на Минской волне.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, пройдут небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию, днем от 17 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

заходи без причин.

0: Реклама на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на правдашоп.бай.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на правдашоп.бай.
0: Истина в Минской правде. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, пройдут небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию, днем от 17 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ-радио.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, пройдут небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию, днем от 17 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.

МВ Радио. Минск 97.4 FM. На Минской волне 22 часа.

Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, пройдут небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию, днем от 17 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.

0: Реклама.
1: Мам, пап, привет! Мы решили поучаствовать одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Слушаем лучшее на Минской волне 11 вечера.

Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, пройдут небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию, днем от 17 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра. МВ